радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Хит FM. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Хит FM. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру».
0: ООО «Капибар». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хит FM. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит FM. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Завтра на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». Завтра в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
4: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Хит FM. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ...

0: Это сложно поверить, но вы попробуйте. Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом.
1: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит FM. Реклама.
1: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Маркул и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру».
2: ООО «Капибара».
5: А я рыба!

0: отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
2: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM.

И не успели мы с вами оглянуться, как снова прилетели выходные. Летние, забавные и немного хмурые, но нам что с этого хмурые, и ладно, не помешает это дело нашему настроению. В Москве начало 12-го, с вами Белов Андрей и Карлита вместе с дуэтом Софи Такер мгновением ранее. Это для того, чтобы взбодриться наконец-то перед обедом субботы. Ну и для того, чтобы принять уикенд в свои объятия. Давайте, не напрягаясь, вливаться в этот день под 100% хиты. Впереди Робин Шульц, Сирил и Сэм Мартин отметятся. Также нетленка от Мартина Солвейга очень скоро. И прям по курсу Оливия Адамс и Дайлан Фуэнтес. Всем еще раз большой привет и шикарного

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
9: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: И накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
13: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме «Лайт» бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитный

0: исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: Легкий ностальгический привет из 2003-го. Мартин Солвейк на главной по хитам станции в стране. В Москве 11 часов и 19 минут. Все, кто проснулся, давайте запускать выходную активность. И хиты нам всем в помощь. Через пару полезных минут в эфире Леони и Калум Скотт. Также отметится Розей, Бруно Марс, диджей Ябукс и многие другие.
1: Погода на Хит-ФМ.
0: По данным Яндекс Погоды, в столице пасмурно, местами дождь и плюс 22 ощущается как плюс 23. Сегодня в столице синоптики обещают преимущественно облачную погоду, дожди продолжатся. Максимально в городе плюс 22 градуса, по области до 19 выше нуля.
1: Реклама. ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0 плюс.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
4: «Хит-ФМ». New truck, big

Трэп Мафия Хаус, работы Мафия Стайл на радио Хит ФМ 11.33 в столице. Дожди, которые окутали город, нашему настроению не помеха. Выходные мы ждали долго, что ж теперь их

потерять из-за этого, нет? Это не наши методы. Мы с вами всегда найдем запасной план, а в его реализации помогут хиты. Ну, кстати, оказаться в их компании очень просто. Можно попросить умную колонку включить радио Хит FM и все. Ничего сложного. Давайте и далее не усложнять субботу. Разбавим это дело музыкой. Впереди Purple Disco Machine, Benjamin and Gross, а также отметятся Bieber, X и Faithless. И прямо сейчас Calvin Harris и Jazzy. Встречайте.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Double Disco Machine, Benjamin and Gross на радио Hit FM только что. Honey Boy, точное столичное, 11.49. В финале этого часа с нами в одной компании окажутся Switch Disco и Элла Хендерсон с работой React. А чуть ранее послушаем Тейя Свимса и его Mr. Know It All буквально через пару минут.

Another и 54 Ultra на старте нового часа. Talk to you. Начало первого в столице. С вами Белов Андрей. За окном ливень, а значит, пришла пора заниматься тем, что вам в голову никогда не приходило. Значит, начнем с фактов. У котов должно быть ровно 24 усика. Ага, по 12 с каждой стороны. Я просто представляю, что все кошатники сейчас побежали пересчитывать. Хозяинам нужно регулярно считать усы питомцев, чтобы следить за состоянием их здоровья. Это так говорят ветеринары. Если у пушистого насчитается меньше нормы, то это может быть признаком серьезных заболеваний, в том числе сахарный диабет, гормональный сбой и проблемы с щитовидной железой. Все, побежали ловить пушистого и слушать «Давайте хиты будем». Новая порция на низком старте откроет диалог Гриффин и Джули Чёрч через пару секунд.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
9: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани, о, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
12: Друзья, я Артем Метелев, руководитель экосистемы «Добро.РФ». Мы объединяем тех, кто хочет помочь и кому помощь нужна. Верю, что все большое начинается с желания одного человека изменить мир вокруг себя к лучшему. А когда такая энергия объединяет команды и коллективы, она способна преобразить всю Россию. С 1 по 17 июля на «Добро.РФ» пройдут дни корпоративного волонтерства. Приглашаю компании и команды стать частью этого большого дела. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Это Тиесто и Шейки Саунд Систем на радио Хит ФМ, I Will Be Here. Вот она, классика конца нулевых, и даже не верится, что это было уже 17 лет назад. О как! В Москве 19 минут. Через пару полезных минут на радио Хит ФМ отметится Бенсон Бун и его Sorry I'm Here for Someone Else. Также здесь будет Алан Уокер, Дэвид Гетто и многие другие. По данным Яндекс Погода, в столице пасмурно, дождь и плюс 21, ощущается как плюс 23. Сегодня в столице синоптики обещают облачную погоду, дождь продолжится до вечера. Максимально в городе плюс 22 градуса, по области до плюс 19.
1: Реклама. ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капи».

0: отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Don Diablo и Fits in the Tantrum с нами только что на главной по хитам станции в стране. Radio Baby в Москве 12 часов и 33 минуты. Лет хоть немного мокрое сегодня в нашем с вами распоряжении. Это самое лето. Лучшее время для встреч с друзьями. Ну а мы готовы сделать их еще интереснее. Заходите в канал Radio Hit FM в Макс и участвуйте в розыгрыше наших настольных фирменных игр «Спойлер. Все звезды». Заходите, участвуйте и пусть вам повезет. Здесь же двигаем далее в субботе и слушаем проект «Tempo City». Self-aware.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2.
4: О, как раз еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Наше лето как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
12: Мам, а почему трава зеленая?
13: Откуда берется гром?
14: Зачем коту усы?
15: Как растет гора? Мам!
16: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
17: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Альпин Гольд» в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно.

I Can't Wait. Это Боб Синклар и Кайза на радио Хит FM. 12:50 в столице. До конца этого часа послушаем работу Hallucination. Это будут Регард и группа Years and Years. А также отметятся Дон Толивер и Доджа Кэт буквально через 3 минуты.

Шакира и Бёрн Бой. Только что на радио Хит ФМ. Дай-дай, начало второго в Москве. С вами Белов Андрей. Тем временем в интернете нашли гениальное решение проблемы с бытовыми делами. Мы все должны создать новый день недели. Дело в том, что для всех взрослых дел в рабочей неделе нет места, поэтому каждому из нас нужен бытовой день. Это тот самый день, в который мы делаем генеральную уборку, покупаем продукты, оплачиваем счета и записываемся к врачу. Все, что не успели сделать, автоматически переходит на следующую неделю. Так все задачки превращаются в квест, они портят отдых после работы или на выходных. Выбрать такой день можно, исходя из своего расписания, ну или нам просто-напросто нужна четырехдневка. Как-то так. Наслаждаемся выходными и слушаем хиты. Проект Vice, Gotye & Kimbra, Calvin Harris и Regan Bone Man в самые ближайшие минуты.

0: Найдите, что надо для ремонта на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово,
7: но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
12: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
13: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Пару минут повитали где-то в 2011-м. Теперь же возвращаемся обратно и начинаем планировать вечер субботы. Взяли, посмотрели в окно, увидели там дождь, решили скоротать вечер под сериал или фильм. Очень хороший выбор, кстати. И что именно можно будет посмотреть, Ирина Баутина буквально через 10 минут и расскажет. Не пропустите. По данным Яндекс.Погоды, в столице пасмурно, дождь и плюс 19, ощущается как плюс 22. Сегодня ночью дождь продолжится и температура плюс 16. Завтра в Москве обещают пасмурную погоду и уже без осадков. Максимально в городе плюс 20 градусов, по области до плюс 17.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: К 250-летию США американский актер Ларри Дэвид подготовил собственный подарок стране. Скетч-шоу под названием «Жизнь Ларри и стремление к несчастью», в котором будут рассказывать о самых важных событиях американской истории. Правда, ждать серьезного экскурса в прошлое не стоит. Автор «Сайнфилда» и «Умерь свой энтузиазм» выбрал самые абсурдные и неудобные моменты и посмотрел на них через призму своего фирменного юмора. В проекте снялись Джон Хэм, Джерри Сайнфилд и Билл Хейдер.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился второй сезон киноадаптации анимационного сериала «Аватар. Легенда об Аанге». Новые серии продолжат рассказывать о путешествии юного аватара Аанга, который вместе с Катарой и Сокой отправится в царство Земли, чтобы освоить магию новой стихии и найти союзников в борьбе против народа огня. За франшизу по-прежнему отвечает сценарист «Мандалорца» и «Ковбоя Бибопа» Кристофер Йост. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

субботы. И напомню, что уже сегодня в 18.00 по Москве мы с вами приступим к изучению музыкальных итогов недели. 20 лучших мустворений послушаем за один час. Помимо этого, мы с вами еще и в мировые топы окунуться успеем. Новая музыка будет и еще много чего. Не пропустите главный хитовый чарт в 6 вечера по столичному. Пока же на часах 13.35 их Югель вместе с Солта уже в эфире.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении АТ-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «АТ-банк» 0+.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать.

0: Бывать? Петь под окном чужой пани.
1: О, пани, о, пани.
0: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
2: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
3: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
4: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
10: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
11: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
12: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
13: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, единица ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
14: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
16: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

А вот и объем подвезли. 3D называется работа, а он ее называет 3D. Чонгук на радио Хит FM, столица 13.49. До конца этого часа послушаем сразу три мега-хита. Это будет Тиесто и Кароль Джи, Don't Be Shy, также Сэм Фелдуакс отметится, и ровно через 3 минуты Алекс Уоррен, Фива, Dream, дождитесь.

На старте нового часа субботы новинка. Это Merck & Crem & The Colors, Part NP в Москве, начало третьего. С вами по-прежнему Белов Андрей. Тем временем в сети завирусился новый тренд — просмотр ужастиков в лесу. Да, вы не ослышались. Суть челленджа — собраться с друзьями на природе, взять шашлычок, успеть пожарить мясо до заката, а в сумерках включить любой фильм ужасов. Многие уверяют, что даже средний ужастик в таких условиях пугает до... Ну, в общем, жутковато становится. Плюс сейчас на улице тепло. Даже ночью. Можно собраться как-то на выходных. Кстати, они у нас с вами в самом разгаре. И подкрепляем настроение хитами. Впереди отметится Marshmello и Portugal The Man, также Enrique Iglesias.

0: Реклама.
1: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил.

0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
2: Вялкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вот честно, подпевать хочется. На радио Хит FM Энрике Иглесиас с приятными воспоминаниями из прошлого. Это как раз про выражение «Верни мне мой 2007». Все, кто так просил, не благодарите. Тем временем в столице 14.20 после полезного перерыва к хитам вернемся, и там нас с вами ждет работа «I'll be waiting». Это будут Инна и Рехэп. По данным Яндекс.Погоды, столица облачно с прояснениями, вроде как без осадков, и плюс 19 ощущается точно так же. Сегодня ночью дожди продолжатся, и температура воздуха плюс 16. Завтра в Москве обещают облачную погоду без осадков, плюс 19 в городе, по области до плюс 17.
1: Реклама. ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонный

0: Света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Это Ибо на радио Хит FM. Hello, 14.33. Это точное столичное. Первые июльские выходные в самом разгаре. В плане погоды, конечно, так себе, но в любом случае встречи с друзьями никто не отменял. Ну а мы готовы эти самые встречи сделать еще ярче и интереснее этим летом. Прямо сейчас заходите в канал радио Хит FM в Макс и участвуйте в розыгрыше наших настольных фирменных игр «Спойлер. Все звезды». Для большой компании самое то. Поверьте, участвуйте, и пусть вам обязательно повезет. Это в плане розыгрышей призов, а здесь в эфире у нас очень много хитов. Впереди The Weeknd, также отметится Bieber X и Faithless, а прямо сейчас Tame Impala и Jennie. Встречайте.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам.

0: 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
3: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и «Бонусы» в приложении «Т-банка». Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Бриллиант хитовой истории имени с работой You Will Never Know на радио Hit FM. В Москве 14 часов и 49 минут. В финале этого музыкального отметятся Дэвид Гетта, Ан-Мари и Койли Рай и их Baby Don't Hurt Me. Также еще одна большая команда музыкантов Zerb, Ty Dolla $ign и Wiz Khalifa. Но раньше всех группа BTS с работой Swim. Дождитесь.

Slater и новинка Dance на старте нового часа субботы, начало 4-го в Москве. С вами Белов Андрей. Тем временем в Японии запустили ультра-роскошный поезд с ваннами и панорамными видами. Пассажиры такового могут принимать ванны прямо во время путешествия по живописным сельским маршрутам. Стоимость поездки, внимание, достигает, если переводить на наши деньги, примерно 780 тысяч рублей, что ого, ничего себе, да? В поезде всего 34 места, 15 стандартных и 2 люксовых номера. Ну вот за такие деньги лично я бы не поехал. Что считаете вы? Мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074. Пишите, почитаю, а здесь далее в эфире Кайго и проект Денси.

0: Реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru. 6+.
9: Друзья, я Артем Метелев, руководитель экосистемы «Добро.РФ». Мы объединяем тех, кто хочет помочь и кому помощь нужна. Верю, что все большое начинается с желания одного человека изменить мир вокруг себя к лучшему. А когда такая энергия объединяет команды и коллективы, она способна преобразить всю Россию. С 1 по 17 июля на «Добро.РФ» пройдут дни корпоративного волонтерства. Приглашаю компании и команды стать частью этого большого дела. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
10: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в столице преимущественно облачно, местами слабый дождь и плюс 21, но ощущается как плюс 22 градуса. Сегодня ночью ожидается пасмурная погода и плюс 16, завтра в Москве будет облачно, без осадков, максимально в городе плюс 19, по области плюс 17.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Purple Disco Machine и Sophie and the Giants, работа In the Dark в Москве. 15 часов 35 минут. Самое время задуматься над тем, чтобы устроить вечеринку. В любое время, в любом месте это можно делать, и помочь в этом деле мы всегда готовы. На сайте HitFM.ru и в мобильном приложении у нас есть онлайн-радиостанция HitFM Припати. Вот ее включайте, и вы уже в эпицентре хитовых событий. Все очень просто. С вас только позвать друзей. А можно и в одиночку это сделать. Ну, мало ли. У кого какое настроение. Мы с вами здесь двигаем далее. Впереди нас с вами ждут The Black Eyed Peas, также Detti с работой Take Me There. А прямо сейчас проект The Second Voice. Слушаем.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
1: В Велкой Пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сама». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Завтра на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». Завтра в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

The Black Eyed Peas, Don't Fun With My Heart. Здесь на радио Hit FM 15.51 в столице. В финале этого часа отметится Тейлор Свифт и ее The Fate of Ophelia. А чуть ранее, буквально через пару минут, Хьюгель, Moving to the Sun. Дождитесь.

Еще одна новинка эфира Бауэра, работа Callin' Out For You. Новинку у нас в эфире большое количество, и со всеми можно ознакомиться на сайте hit.fm.ru и в нашем мобильном приложении. Заходите и слушайте. Тем временем в Москве уже начало 5-го, плавно перетекаем в вечер суббота и слушаем хиты. В ближайшие 15 минут с нами Avalon Rockstone и работа Vertigo, также отметится моя Мишель, и прямо сейчас на радио hit.fm Rehab, Vice и JP Cooper. С вами по-прежнему Белов Андрей, едем дальше.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года.

0: а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-4. 499-579-7799.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, столица облачно, местами слабый дождь и плюс 20, но ощущается как плюс 22. Сегодня ночью синоптики обещают облачную погоду, дождь и плюс 16. Завтра в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков, максимально в городе плюс 19, по области до 17 выше нуля.
2: Реклама.
3: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также Booking и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: А я рыба, я рыба. Всей семьей я обыскаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
7: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
8: Карибия.рф.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
10: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.
2: «Хит ФМ». «Хит ФМ».

0: Это Bruno Mars и его «I Just Might». Здесь с нами на радио Hit FM. Точное столичное 16 часов и 36 минут. Заметьте, какая несправедливость. Долго ждешь выходных, они наступают и очень быстро проносятся. С этим сталкивались абсолютно все, но ведь можно же удовольствие растянуть. Хорошая компания, время как-то немного помедленнее идет. Ну а что касаемо настроения, то его задают хиты, как проверенные временем, так и лучшие из нового. Впереди у нас Оливер Хелденс, DJs from Mars и Джейди Дэвис. Также отметится Леони и Каллум Скотт. А прямо сейчас вот такая вот новиночка.
1: Карлита и Софи Такер. Манхэттен.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Бонус скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
8: Завтра на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». Завтра в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Али Фарбен и Рене Миллер с нами в одной компании. Body Talk. На прошлой неделе ребята уступили лидерскую позицию в главном хитовом чарте и переместились на вторую строчку. Неделя прошла, а значит, и новые итоги на подходе. Очень скоро мы начнем слушать лучшие хиты за уходящую семидневку. В главном хитовом чарте отметится ровно 20 муз-творений. За них вы голосовали на Hit.fm.ru и в мобильном приложении. Узнаем, кто победил, кто выбыл. Может быть, кто-то наоборот в список лучших попал. Все начнем изучать ровно в 6 вечера по столичному. Меня зовут Белов Андрей, не прощаюсь. Скоро услышимся.

Голдовый хит на радио Хит FM. Год 2013. Джон Ньюман. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Хит FM. Реклама.
1: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Выходные июля. Да-да, июнь уже в истории, и мы официально вступили в самое сердце этого лета. Жара, солнце, отпуска у кого-то и, конечно, лучшие хиты этой семидневки. В нашем распоряжении ровно час, чтобы разобрать 20 самых-самых, узнать, кто взлетел, кто упал, а кто просто взял и сделал всех. Поэтому устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на радио Хит FM. Меня зовут Белов Андрей. Мы начинаем. Главный хитовый чарт. Традиционно начнем с грустного. Каждую неделю кто-то уходит, чтобы освободить место для свежих муз-творений. На этой неделе мы говорим пока работе Тука Рассон от проектов Pinau и The Warning. На четвертой неделе пребывания в топе решили не дергать судьбу за хвост и сливаются с дистанции. На моей памяти это самый быстрый вылет в истории. Ну а теперь давайте изучать заветную двадцатку. Начинаем, как обычно, с хвоста. И здесь новичок в нашем чарте. Это Хьюгель, Moving to the Sun.
1: 20 место.

Хороший старт с 20-й строчки и скромная заявка на успех. Хьюгель, Moving to the Sun. Это новичок в главном хитовом чарте по итогам недели, хотя почему скромная? Серьезно парень взялся за музыку в последнее время, что-то да должно сработать в конце концов. Ждем работу на вершине топа, а сами...

Samsung с работой Galaxy вновь ровно на ступень просел и теперь базируется на 19 месте в главном хитовом чарте. На данный момент это самый стойкий участник нашего топа, дольше всех здесь держится, 19 недель, если

0: выпроваживать. Но есть выход. HitFM.ru и мобильное приложение. Именно там и можно поддержать музыканта. Действуйте. Ну а мы с вами двигаем далее, слушаем строчку под номером 18. Здесь новички прошлой недели. Trap Mafia House. Mafia Style.
1: 18 место.
2: No talk, just go.

Алан Уокер, Broken Strings, сегодня это падение на 3 пункта и теперь 17 место в главном хитовом чарте. Да, парень летит вниз, но не все так грустно. Относительно недавно, ну буквально пару недель назад, музыкант выкатил новинку. И не с кем-то там, а с Эйва Макс, называется «Fate». Вот чего-чего, а подобного я от него совершенно не ожидал. Думаю, что парень знает, что делает, удачи в этом направлении. А мы не спеша едем дальше и слушаем обладателя звания «Падение недели». К моему удивлению, это Зейн, работа «Die for Me». За 7 дней минус 4 ступени.

имеем звание падения недели и 16-я ступень главного хитового чарта. Есть шанс, что в следующие выходные парень восстановится в силах и не будет показывать такие грустные результаты. Хотя, кто знает, тут может и вылет случиться, а может и взлет. В любом случае, все от вас зависит. Действуйте на Hit FM.ru и в мобильном приложении. Ну а мы двигаем далее и слушаем работу «Феникс». Это Marshmello и Portugal The Man. Неделю назад они дебютировали в нашем топе, а сегодня уже вот здесь.

0: Маршмеллоу и Portugal The Man Phoenix. Сегодня это номер 15 по итогам уходящей семидневки. Прямо сейчас сделаем небольшой перерыв и после итоги недели подводить продолжим. Далеко не уходите.
1: Это главный хитовый час.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
6: А я рыба, я рыба. Всей семьей я близкаюсь в январе. В марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
7: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
8: Карибия.рф.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
0: Хит-стори. А помните то время, когда закачку рингтонов на кнопочный телефон считали крутым достижением? Да, было и такое. Вот прямо сейчас и перенесемся в ту атмосферу, и помогать нам в этом будет музыкант по имени Том Боксер. Тогда он много чего классного выпускал, да и сейчас это активно делает, но мы с вами включаем легкую ностальгию и перемещаемся в 2009. Встречайте, Том Боксер и Fly Project. Бразил в хит-старе в рамках главного хитового чарта. Слушаем. Слушаем.

0: Хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Все так, главный хитовый чарт в самом разгаре. Здесь мы с вами изучаем музыкальные итоги уходящей семидневки. Белов Андрей здесь, и на очереди 14-я ступень. Здесь обладатель звания «Взлет недели». Дети, Take Me There.

0: 13 на 14 сегодня переместился Дэти, его работа «Take Me There». Это, кстати, взлет недели, и результат очень даже ничего. Если темп подъема сохранятся, то очень скоро музыканты в первой десятке засветятся. Это уже покажет время. Ну а мы с вами к этой самой десятке приступим, но прежде ускоримся, потому что время нужно экономить. И следующие три строчки промчим за один раз. Номер 13 сегодня крепим за работой «Дракула». Это Tame Impala и Джинни за неделю плюс 2. Тоже два, но в минусе у Боба Синклара и Хайзе. Работа «I Can't Wait» спустилась на 12-ю строчку. Их «Югель» вместе с «Солта» продолжают подниматься. Неделю назад работа «Джамайкан» была на 13-м, теперь же в шаге от первой десятки на 11-м месте.
1: Хитовый чарт. 10-е место.

0: Вик и Калит, Dive into Me. Скромно, конечно, но все-таки поднимаются ребята по нашей хит-лестнице. И сегодня они уже ровно по центру главного хитового чарта. На 10-м месте. Товарищ Калит во всем мире известен своим фирменным R&B голосом. Это ни для кого не секрет. А Алок известен тем, что просто добавляет фирменного бразильского огня в своем звучании. Как итог, получилась работа, которая влетела в наши летние плейлисты. И слушать подобное хочется и днем, и ночью. А еще в таком формате мы любим слушать новинки. Давайте приступим к ним прямо сейчас.
1: Главный хитовый чарт. Премьера.
0: Ну а новенькое сегодня будет абсолютно летним с привкусом ретро. Ну почему-то мне так показалось. Тут не только в звучании дело. Руку к сегодняшней премьере приложила девушка по имени Софиэлис Бэкстер, а она, на секундочку, далеко не новичок в деле музыки. Тут есть еще одна важная деталь. Проект Disco Bambino, который тоже фигурирует в списке артистов, это цифровой археологический проект и псевдоним итальянского диджея-продюсера Джузеппе Савонье. Инициатива посвящена изучению и сохранению золотой эры итальянской диско-музыки периода конца 70-х и начала 80-х прошлого века. Понимаю, утомил, говорить можно много, но лучше просто один раз послушать. Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта. Disco Bambino, Найл Роджерс и Софиэлис Бэкстер. Dancing Without You. Делайте громче.

0: Это премьера в рамках главного хитового чарта на радио Hit FM. Disco Bambino, Найл Роджерс и Софиэлис Бекстер. Dancing Without You.
1: Главный хитовый чарт. 9 место.

вновь спуск, но место в первой десятке пока сохранено. BBRX и Faithless – New Religion в главном хитовом чарте, и теперь это 9-я строчка. Напомню, что певица – автор множества успешных хитов и для других артистов, но вот ее собственный трек почему-то сдает позиции. Народ явно ждет чего-то нового. Может, акустическую версию? Было бы неплохо. Посмотрим, решатся ли ребята на подобный шаг, а сами приступаем к изучению строчки под номером 8, и на этой неделе здесь Леони и Калум Скотт.

0: Восьмая строчка главного хитового чарта по итогам этой недели — Леонид Калум Скотт «Stay». Взлет ровно на ступень. Прямо сейчас на радио Хит FM немного рекламы, и после продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт. Реклама.
2: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентируйте 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел,

0: мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Завтра на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступления артистов, объединенные темой «Единство народов России». Завтра в 22:50 смотрите музыку на НТВ. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ».
4: Главный хитовый чарт. На радио «Хит-ФМ». Абсолютно верно сказано. Это то самое место, где мы изучаем музыкальные итоги недели. Главный хитовый чарт продолжается. Белов Андрей по-прежнему с вами. Прямо по курсу номер 7. Здесь ребята, которые плавая тонут. И это BTS работой «Swim». За 7 дней минус 2.
5: Седьмое место.

BTS Swim по итогам уходящей семидневки — это номер 7 нашего топа. И давайте снова ускоряться, потому как оставшихся много, а времени на все про все всего 15 минут. Еще три строчки промчим за раз. Номер 6 сегодня закрепляем за ребятами из проекта «Медуза». Работа «Don't Wanna Go Home» набрала 2 пункта. Тоже в плюсе, но скромнее. Алекс Уоррен, Фив.

0: главный хитовый чарт.
1: Гастрольному графику Рене Миллер смело может позавидовать любой другой артист. Сейчас колесит по Европе. И концерты, и интервью, и мало свободного времени. Для артиста это дело привычное. Главное, чтобы про музыку не забывала. Периодически новым радует, и слушатели за это признательны. Но только почаще бы радовала новинками. Сегодня ее совместка с Али Фарбан откатилась в хвост тройки главного хитового чарта. Подиток.

0: Замыкает тройку лучших на этой неделе Аля Фарбен и Рене Миллер. Body Talk. Прямо сейчас еще одна небольшая пауза и после о самом интересном. Не переключайтесь.
1: Мировой хит-парад.
0: И прямо сейчас шагаем по мировым чартам. Буквально за 3 минуты обойдем континенты и узнаем, кто в топах на данный момент. По предпочтениям в Британии. Там на вершине работа «Rain Me In» от Сэма Фендера и Оливии Ди.

0: Хитовый чарт на радио Хит ФМ.
1: Недавно Тедди Свимс заявил серьезный тур. За 2 месяца обещал дать 32 больших выступления. Как думаете, осилит? Вот и мы не сомневаемся. Уверен, что сейчас он вовсю готовится к этому туру, ну а мы его немного-то порадуем. Сегодня он уже в шаге от золота главного хитового чарта, и мы искренне верим, что цели он своей обязательно достигнет.

0: Тедди Свимс, Мистер Ноу-Ит-Олл. Сегодня это вторая ступень главного хитового чарта Радио Хит ФМ. И как вы уже могли понять, сегодня золото никому не перешло. Осталось в прежних крепких ручонках. Уже вторую неделю подряд вершина нашего топа закрепляется за работой Vertigo от дуэта Avalon Rockston. И вообще это не просто трек, как многие могли бы подумать. Это состояние. Это когда-то на вершине и голова кругом идет. И по всей видимости, они знают, что делают. Поздравляем!
1: Первое место.

0: Неделя прошла, а лидер не поменялся. Avalon Rockston, Vertigo. В ближайшие 7 дней судьба музыкантов в ваших руках. Останутся ли они здесь в следующий раз или все же оставят кому-то верхнюю строчку, зависит только от вас. hitfm.ru или наше мобильное приложение, раздел голосования. Именно там топите за своих любимчиков, и ровно через неделю мы с вами на этом же месте встретимся и подведем новые итоги. Это был главный хитовый чарт. Меня зовут Белов Андрей. Желаю крутого уикенда всем под музыку на радио Hit FM. Пока! Главный хитовый чарт.
1: В Москве 7 часов вечера.

0: Реклама.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
8: Завтра на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». Завтра в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16.

0: Хит FM. Реклама.
1: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Момент.

0: 10% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
1: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Завтра на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». Завтра в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Хит FM. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
11: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
12: 18+. Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru. 6+.
0: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хит FM. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Ram.ru. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Завтра на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступления артистов, объединенные темой «Единство народов России». Завтра в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Хит FM. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7.

хит на радио Хит FM. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит, каждый будний день.

Пудовый хит на радио Хит FM. Год 2008. Лорен Твой.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: FM. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру».
0: ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, угостись сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.